епископского заблаженнейшего патриарха нашего Святослава, за преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кир-Игоря, за боголюбивых епископів наших Кир-Петра, Кир-Михаїла, чесне пресвітерство, христи-діаконство, за весь причет і людей

0: О Ты, святый есть Боже наш, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духови, ныне и повсякчас, и на веки веки.
1: Аминь.

благословение воинов Иоанна, здоровье, спасение, Боже, благословение. Мария, Богородица, здоровье, спасение, Боже, благословение. Мария, в день ее родин. Василия, Валентина, Максима, всех сродников, здоровье, спасение, Боже, благословение. Анастасии, 16 років, здоровье, спасение, Боже, благословение. День народження. День народження Олеси, 25 років, день народження.

0: грани будет.
1: Че не будет? И звуки в образы твои леплю. И не знаю, че любить.